наши студии для клапс. Надеюсь, клапс настоящий дерьмой. Басово.

контрабанда, наркоты, еще и алкоголя. Вот живые мудаки, учитают те только ради наживы. Мои текста, войны, underground, вам даже и не снились. Когда команда подрастет в уровне, вам будет проблемы. С каждого сделаем фарш и котлету. Я не побоюсь отсидеть за убийство жалкого говна.

Legendaries. Шаг за шагом только дождя между домами мой друг и брат играет ноту в них. Наша жизнь так запомним, словно сказочная быль. Виртуальность, реальность, везде с людьми скажу, когда будет страшно. Я не боюсь пули, боюсь разбитого сердца душевной боли. Одинокий вечер, ночные в углу стоны, кровь по рукам, шаги, я вижу мрак. Панические страхи закрываются мои глаза, любовь, поработение, сердце в чужих руках, разбито как зеркало. Склеить шаг, полет в небеса, запущена золотая стрела. Случайный старт, смерть, реинкарнация, движение. Я в ритм дождя, падает слеза, горький лайм, одиночество, печаль, тени на стене, повторяет.

наша жизнь. Это сага моей жизни. Сага моей жизни. Кровь по рукам, шаги, вижу мрак.